0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: Наша музыка, ваше настроение.
1: Первое радио 89.1 FM.
2: Стой, лока.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Первое радио.
1: What Juicy say? Like?

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя, тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году – это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Первое радио. Наша музыка.
1: Ваше настроение.

0: раньше, чем шампу.
1: Сумки в круг!
0: Вот знает каждый идиот
1: наше слово.
0: И как раньше чешем в клуб.
1: Сумки в круг.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендовид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
4: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
5: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
4: Яна Романова. Первому радио 25 лет.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Доброе утро, Израиль! Всем привет! Прекрасное начало выходного дня. 8:04 сейчас на часах. Здравствуй, мой дорогой! Вставай понемножечку, просыпайся, протирай глазки, завари себе горяченького кофе, чаю или что ты там любишь по утрам. Спокойненько сядь на кресло и понемножечку наслаждайся этим прекраснейшим началом дня, чтобы не пропустить ни минуты его, потому что будет жаль, если сегодняшний выходной день просто пройдет зря. Нужно много всего успеть, много всего каких-то классных дел переделать. Самое главное, чтобы эти все дела приносили тебе, мой друг, удовольствие. Конечно же, если ты уже куда-нибудь направляешься, есть и такие люди. Я, допустим, вот ехал полчаса назад по дорогам, и знаешь, наверняка тебе будет в кайф сейчас ехать за рулем. Почему? Потому что прекрасная погода. Вот просто солнышко только встает, еще не так жарко, еще есть вот эта ночная свежесть на улице и пустые дороги. Едешь и наслаждаешься. И прямо сейчас будет для тебя огромное количество песен, чтобы твое настроение зарядилось на целый день. Давайте, друзья, будем понемножечку двигаться, понемножечку уже как-то разминаться, потому что этот день будет для вас незабываемым. Я уверен, каждый из вас придумал какие-то свои интересные планы на него, и давайте будем делать их вместе. С вами я, Андрей Смертенко. Субботнее утро. Ура! Шаббат в Израиле. Сейчас 8 августа. Все прекрасно.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама. В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». Творог с изюмом, вишней и клюквой – 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное – 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко – 2 банки за 14,90. «Маданей Мания» – Мидхам Эликоин 21, напротив Академического колледжа.
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Жаркое лето в Центркар.
5: Приобретая машину в Центркар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
4: Центркар Азур. Дер Хашива 9.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
1: Реклама.
0: Голоса первого радио.
8: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
9: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
8: Эли Швидлер.
10: Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Продолжение прекрасного утра выходного дня. Вставай, мой друг, вставай, Израиль. 8:28 на часах. Если ты вдруг еще не проснулся, давай понемножечку раскачивайся, открывай глазки. Я знаю, начинается вот эта типичная история. Ну еще немножко, ну еще пару минут. Ну мне не надо никуда встать. Нет, надо. Надо вставать. Нельзя пропускать выходной день, потому что нужно в него вместить как можно больше всяких удовольствий. Поэтому просыпайся. Просыпайся, вставай и, не знаю, если ты еще вдруг не выпил кофе, чай или что-то там обычно пьешь, давай скорее заваривай. Честно говоря, на самом-то деле, я вот тоже вот такой человек, который очень тяжело просыпается. Причем неважно, это рабочий день или это выходной день. У меня обычно это получается как? Я вот, знаете, я вот как тяжелый поезд, очень долго разгоняется. Я встаю, мое тело начинает куда-то там идти, условно говоря, на кухню, садится на стул и все, и просто куда-то смотрю в какую-то точку, на стену, и вот просто, знаете, пытаюсь понять, в каком мире я нахожусь. Знаете, условно говоря, как тот старый компьютер. Начинается загрузка системы, проверка всех комплектующих, все нормально работает, вроде бы голова шевелится, глаза моргают, и только тогда начинаю уже соображать, так, надо что-то сделать, надо заварить кофе хотя бы. Вот, но, конечно, кофе недостаточно с самого утра, любой диетолог вам это скажет, поэтому обязательно нужно еще что-то туда вкинуть, какую-то вкусняшку, какой-то хороший завтрак. Знаете, хочу сказать так, выходной день на то и выходной, чтобы себя чем-то иногда баловать. И поэтому с утречка можно даже какую-то вкусную штучку, там, круассан, например, какой-нибудь сэндвич. В общем, все то, что вы так сильно любите. Ибо именно так нужно начинать выходной день, чтобы с самого утра радоваться.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Реклама.
1: Вы слушаете Первое радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вот и часик пролетел незаметно. Тем не менее, это всего лишь начало выходного дня. Поэтому не переключайтесь. Остаемся вместе на одной волне на 89.1 FM и с Первым радио.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
5: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
4: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
6: Первое радио.
7: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
8: Имейте совесть! 2 часа ночи!
7: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
9: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
10: Веселее.
9: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
11: Шавуатов на Первом радио.
12: Здесь зрители аплодируют.
13: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
14: Реклама.
15: За травму пальца на работе Махаль помогли получить 140 тысяч шекелей. Спасибо вам большое.
16: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Можно еще ниже.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
20: Еще ниже.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
21: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
22: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
23: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
14: Реклама.
24: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
25: Зирок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступить со своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
24: Лидия Топельберг.
26: Первому радио 25 лет.
27: Первое радио. Новости.
28: Около границы Газа было повреждено заграждение. Подробнее через несколько секунд.
29: В Израиле 9 утра, суббота, 8 августа. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Цааль уведомил о проведении операции в районе кибуца Зиким, расположенного на границе с сектором Газа, после того, как служба безопасности населенного пункта обнаружила повреждение целостности заграждения. На данном этапе нарушители границы не
28: прошу прощения. На данном этапе ЦАЛЬ заявил, что инцидент уже исчерпан, и опасений по поводу угрозы безопасности уже нет. Сегодня утром в Эйлате на третьем этаже здания на бульваре Тмарим возник пожар, в результате которого пострадал мужчина в возрасте примерно 40 лет. Он получил ожоги и отравление дымом и в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу Йосеф-Таль. Обстоятельства этого происшествия уточняются. Минувшей ночью на второй трассе недалеко от развязки Атлит к югу от Хайфа в результате аварии был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 30 лет, ехавший на мотоцикле. Пострадавший был доставлен в больницу Рамбам в Хайфе. Обстоятельства этого ДТП уточняются. В Димоне ночью на улице Матитиау-Акоэн в результате нападения с применением холодного оружия был тяжело ранен 18-летний юноша. Он был доставлен в больницу Сорока в Бершеве. Полиция проводит расследование. Ранее в деревне Айн-Ас-Сахла, недалеко от Ум-эль-Фахм, в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина в возрасте примерно 20 лет. Раненого доставили в медпункт МАДА около Самы, затем в больницу Рамбам в Хайфе. Полиция проводит расследование. В пункт неотложной помощи в Араре был доставлен 17-летний юноша с тяжелыми травмами. По оценкам парамедиков Маген Давид Адом, характер травм свидетельствует о том, что юноша пострадал в дорожной аварии. На реанимационном автомобиле он был доставлен в больницу Сорока в Бершеве, где позже была констатирована его смерть. Певец Авиша Леви погиб в результате ДТП в Иерусалиме, ему было 46 лет. По предварительным данным, Леви вышел из машины, чтобы выгрузить чемоданы, машина покатилась на него и прижала к ограждению. Прибывшие на место происшествия парамедики обнаружили Леви без сознания, пульса и дыхания. Его доставили в больницу Адаса в критическом состоянии, где была констатирована его смерть. По информации 13-го телеканала, следствие проверяет версию, согласно которой в автомобиле были отключены системы безопасности. Авиша Леви начал выступать еще ребенком, в 7 лет. Он стал солистом известного детского ансамбля «Перхейру Шалаем» и получил известность как вундеркинд восточной еврейской музыки. Позже Леви продолжил сольную карьеру как певец, композитор и автор песен. Исполнял также религиозные песнопения. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 80 до 100 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает субботнее утро с Андреем Смертенко.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Продолжается субботнее утро, 9 часов у нас на табло, на ваших часах. Самое идеальное время для того, чтобы окончательно проснуться, мои дорогие друзья. Привет всем, кто только-только открыл глаза. Отдельный респект тем, кто продолжает слушать Первое радио с 8.00. С вами я, Андрей Смертенко. Это прекраснее субботнее утро. Просто-напросто, я надеюсь, у вас у каждого будет огромное количество всяких позитивных эмоций, потому что впереди целый выходной, никуда спешить не надо, просто допиваем наш любимый кофе, чай или что вы там себе сделали и ловим правильный вайб вместе с группой Wine Direction, которая прямо сейчас будет исполнять для вас замечательную композицию.
0: Первое радио всегда с тобой.
1: И вот небольшая заминочка даже с самого утра. Это не One Direction, это будет Nickelback. Добавим немножечко рока в утро. Ну, чтобы так вы проснулись.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
3: После производственной травмы я снова обратилась в Махаль и снова получила результат. Более 200 тысяч шекелей. Махаль,
4: нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дер Хашива 9.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
13: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
12: Лена Семенова.
14: Первому радио 25 лет.
15: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самое лучшее в субботнем утре – это осознание, что никуда не нужно бежать, а именно, что вы находитесь на правильной волне, с правильным радио. С вами я, Андрей Смертенко. Впереди целый свободный день. Поэтому настраиваемся на идеальный отдых прямо сейчас вместе с Рианой в прямом эфире. Ну, конечно, именно с песней, а не с самой Рианой лично.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
12: Продолжаем наслаждаться нашим идеальным выходным утром, друзья. 9 часов 51 минута в нашей стране. Солнце поднялось, становится немножечко жарковато. Но, тем не менее, это никаким образом не помешает нашим планам на отдых. А даже если у вас планов нет, вы хотите только лениться, это тоже одобряется и ни в коем случае не осуждается. Потому что выходные для этого и существуют, чтобы заниматься тем, чем хочется. С вами я, Андрей Смертенко, 89.1 FM, наша волна, мы первое радио вместе с вами.
13: Bienvenue, c'est Joe.

0: французская композиция «Джули такси» от Ванессы Паради только что прозвучала. Не знаю, у меня с французским все очень плохо. Не знаю, я надеюсь, я правильно выговорил название композиции. Я, честно говоря, по Франции немножечко как бы так равнодушен. Вот это вот все я оставляю моему коллеге Милану Левитину. Вот он человек тот, который поет на французском и может, ну, мне кажется, свободно разговаривать. Я с ним, у него не спрашивал и не пробовал, но точно знаю, что поет. И очень даже неплохо. Послушайте. Друзья, 9 часов 56 минут в нашей стране. Утречко субботнее. 8 августа 26 года на дворе. С вами я, Андрей Смертенко. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Если вы только-только просыпаетесь, вот уже как бы встали, потянулись, протерли глазки, может быть, даже успели выпить кофе, давайте-ка сейчас вместо музыки, хотя у нас просто не то, что вместо, у нас времени немножечко не хватает. Сделаем такую штуку, небольшой перерывчик на рекламу, а потом Лидия Топельберг с актуальными новостями часа выйдет к вам. А, не выйдет. Друзья, ошибочка вышла. Вот, пожалуйста, меня поправили буквально вот прямо сейчас. Нет, Лидия Топельберг к вам не выйдет. Я ее не пускаю. Хотя она сама не очень-то и хочет. Ну, в общем-то, по правилам радио вот у нас расписание немножечко не такое, как я ожидал в будние дни. Но, тем не менее, это означает что? Это означает, наоборот, даже лучше для нас с вами. Почему? Будет коротенькая, небольшая рекламная пауза, а потом снова огромное количество композиций. С вами я, Андрей Смертенко. Субботнее утро.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
3: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
2: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
4: Привет, лунатикам!
2: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
5: Поздравляю. Не с чем.
2: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
6: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
2: В нерабочий полдень на Первом радио. Реклама.
7: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
9: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
12: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
3: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
4: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
3: Марк Кричевский.
2: Первому радио 25 лет.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Отличное субботнее утро за окном, не менее отличное у нас здесь в эфире. Здравствуйте, друзья! 10 часов 4 минуты у нас в Израиле. Продолжаем создавать правильный вайб, правильное настроение для ваших выходных. И с вами я, Андрей Смертенко, а на очереди уже композиция «Обними меня» от Виагры. Продолжаем наше замечательное утро.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Продолжаем наше замечательное музыкальное субботнее утро. С вами все так же я, Андрей Смертенко. На часах время 10:19, уже... Бабам, 10:20, друзья. Сейчас давайте-ка послушаем еще одну композицию, небольшой рекламный блок, после чего в скором времени, знаете что, послушаем рубрику «Полный вперед». Это будет повтор рубрики, которая была 5 августа. В общем-то, что там интересного, Слава Быстрицкий вам расскажет о мире автомобилей.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
8: Дедушка!
7: С 1997 года выступает на израильской сцене.
9: В эфире программа «Авторские песни. 101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
7: Влад Зерницкий.
6: Первому радио 25 лет.
10: Лучшая музыка.
11: Первое радио.
12: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
13: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. На какой-то долготе, широте, высоте на той стороне земного шара Евгений Вейнард вещает из откуда? Здравствуй, Женя.
14: Здравствуй, Слава, всем здрасте. Ты все сказал, хорошо, что не на глубине, пока еще. Опять, откуда я опять вещаю? Опять из гущи событий. Гуща колес, гуща конских сил, конячих. Мы традиционны.
13: И где эта гуща нынче находится?
14: У нас же традиция такая. Как только фестиваль автомобильный в Питтсбурге, значит, мы там должны быть. Это совершенно масштабное мероприятие, совершенно уникальное. В принципе, такого уровня фестивали, вообще такого уровня автомобильные мероприятия, они уникальны каждое само по себе. Вот поэтому...
13: Ты называешь это все фестивалем? Как вообще это все...
14: Нет, в Питтсбурге...
13: Называется официально.
14: В Питтсбурге это именно фестиваль. Во-первых, он проходит недели. Во-вторых, это разные клубные выставки и разные гонки. Гонки имеются в виду классических или антикварных автомобилей, в прямом смысле слова. Ну, подготовленных для гонок, естественно. Вот, и все это, между прочим, для посетителей бесплатно.
13: То есть как бесплатно?
14: Вот так, бесплатно. Это фестиваль. Это люди, у которых вот машины, вот они... Вот собираются, и вот все это, чтобы и самим получить удовольствие, и доставить удовольствие окружающим. Бесплатно.
13: То есть, если у тебя есть какой-нибудь красивый Ягуар, ты садишься и едешь.
14: Да, да, именно так. Причем маленькая-маленькая деталь. Ты не можешь туда просто так приехать. Ты должен подать заявку, зарегистрироваться, и тебе еще скажут, можешь ты приехать или не можешь.
13: Какого же уровня эксклюзивностью нужно обладать достаточной, чтобы попасть на такое мероприятие как участник?
14: Нет, можно не суперэксклюзивностью обладать. А если общее количество автомобилей, заявок, одобренных до дедлайна есть, то, естественно, тебе уже откажут, скажут, все, площадка занята, места нет. То есть это не просто... Гольф-клуб – это, ну, в привычном понимании, это типа гольф-клуб, умноженное на 3 по площади. И понятно, что там дорожки, там есть зоны, куда машины вообще нельзя въехать, это перекрыто. И вот между всем этим на лужайках там травка, автомобили. На всем этом гигантском пространстве разделены зоны не по годам, допустим, там, уникальности автомобиля, а по странам. Ну, даже так, по континентам, я бы сказал. по странам и континентам.
13: То есть в каком-нибудь дальнем углу тихонечко стоит Франция, а там в какой-нибудь еще более дальнем углу, может быть, Израиль какой-нибудь поставил тихонечко Меркаву.
14: У нас вечер юмора. Ну, нет, удалось. Насчет Франции, это не смешно, но французская техника, как правило, стоит действительно так за немецкой. Правда, вот есть оригинальное разделение на современные британские автомобили, особенно на мини, они так чуть-чуть в стороночке. А вот британская классика, она с другой стороны, но в любом случае это зона европейская. Четко, вот тут вот немцы стоят. Вот.
13: Тут вольер с ягуарами и пантерами, да?
14: Да. Вот, Япония выделена отдельно, как ты понимаешь.
13: Она должна быть справа, потому что у них руль справа.
14: Да, я сейчас пытаюсь понять, с какой стороны она. Она справа при выходе. Американская лужайка, она отдельная, как ты понимаешь, причем на американской лужайке там делится уже, тут Ford стоит, тут GM там и так далее.
13: Выходишь из фестиваля и начинается американская лужайка.
14: А, начинается американская реальность. Выходишь на улицу прямо. Вот. Ну, в общем, вот таким образом. Есть исключение, это Super GT. То есть у них просто отдельная площадка.
13: Я представляю, сколько нужно километров выходить, чтобы все посмотреть.
14: Да, это задача непростая. Это, во-первых. Во-вторых, поскольку там кто-то может уехать, кто-то приехать, ты наворачиваешь круги. А поскольку это гольф-клуб, то он еще и вверх-вниз, холмистый.
13: А там нельзя у них тележку для гольфа...
14: Можно.
13: Немножко дернуть.
14: Можно, но это не совсем удобно. Ты, ну, как бы...
13: Парковаться каждый метр, чтобы что-то увидеть.
14: Грубо говоря, да. И, ну, хорошо. Я на такие мероприятия предпочитаю приезжать как можно раньше, когда машины только приезжают и когда нет публики.
13: Подожди, то есть ты едешь в другой конец страны. Чтобы приехать туда рано утром, тебе нужно выехать когда? Поздно вечером или как это? Или...
14: Как это? Цепляешь за живое. Нет, разные приходится. Да, иногда бывает так, что я там выезжаю в час ночи, в 2 часа ночи. Если мне ехать там 5-6 часов, чтобы до открытия приехать.
13: Я просто хочу, чтобы наши слушатели оценили вообще глубину твоего подвига.
14: Ну, я объяснил. То есть, если я вижу, что мне ехать 5 часов, а мне надо в 8 утра туда приехать. Ну, я себе так прикидываю. А, идеальный вариант – приехать в 8 утра. Ну, все, вот, соответственно. Выезжаешь в 3 часа ночи.
13: Сурово.
14: Нет, ну, смотри, я тебе могу менее суровый вариант рассказать, но его оценка просто другая. Накануне приезжаешь, селишься в гостиницу, утречком спокойненько, отдохнувши, встаешь.
13: Но цена билета немножко дороже становится.
14: Да, совершенно верно. Именно так.
13: Ладно. Ну что ж, приступим к, собственно, автомобилям. Самое интересное, как обычно, мы это двинем на потом, но вот хочется начать с чего-то необычного. Вот ты заходишь, и что вот необычное бросается к тебе в глаза?
14: Для меня ничего необычного не было. Знаешь, вот интересно, даже сочетание «Ситроеновское», казалось бы, да, DS 21, причем не 19-й, 21-й, и переосмысленный Вен «Ситроеновский».
13: Новодельный такой.
14: Да. Они гармоничны. Во-первых, я их уже видел, и причем в этой комбинации.
13: Не, я понимаю, что тебя удивить невозможно. Ты уже видел все в разных комбинациях, во всевозможных позах. Но ты же заходишь, ожидаешь сразу увидеть американскую какую-нибудь классику, а тут, судя по фотографиям, тут нечто другое совершенно.
14: Ну, может быть, я не то уже ищу на этих выставках, на этом фестивале, что было там 10 лет тому назад. Даже 5 лет тому назад. Уже не на те вещи обращаю внимание.
13: Я понимаю, что тебя больше привлекает какой-нибудь маленький Datsun, чем огромный DeVille.
14: Или уже комбинации, причем я не шучу. Значит, с одной стороны паркуется McLaren Senna, черный причем, теряется машина вообще. А рядышком паркуется Pagani Zonda, черно-белая, больше белая, чем черная. Но это происходит одно за другим почти параллельно. И людей нет, и ты за всем этим наблюдаешь. Фотографии и одной машины, и другой уже многократно были показаны, скажем так. Ну или, например, заходишь на немецкую территорию, и стоит там 850-й BMW, тот первый, начало 90-х. рядом с BMW и Z. Вот эта комбинация. И та, и другая машина, в принципе, интересны. Вот, а вместе они вообще...
13: В принципе, BMW.
14: Да. Опять-таки, современные Ferrari, ну, во-первых, их огромное количество. Они, в общем, не самые яркие. То есть одну от другой машины отличить уже надо подойти поближе. Понимаешь, так раньше было. Бросил взгляд, и ты точно определяешь модель. Теперь надо подойти поближе. Ну, не считая этого их великого и могучего SUV, который в данном случае был таки Феррари, потому что он был красного цвета. Знаешь, сколько я их не видел, там, от белого до темно-синего, а тут бац, красный. И вот это уже Феррари. Отчетливо причем.
13: Чтобы этот пюросаник стал Феррари, его нужно было всего лишь покрасить красный цвет.
14: Именно так. Вот. Всевышний был к нам снисходителен, Люси не было.
13: Ну, почему же? Было бы забавно посмотреть... Обходят ее люди стороной или наоборот?
14: Нет, то, что она будет вызывать ажиотаж, это абсолютно точно. Точно так же, как Cybertruck. Но это ни о чем не говорит.
13: Но лишь бы на что-то поуказывать пальцем.
14: Да, а после этого начинается, мусорный бак поехал.
13: Мне вот понравилось сочетание Jaguar XJR7. А на заднем плане накрыт стол, и люди трапезничают очень так бурно.
14: Ну, это же просто классика лимановская для многочасовых гонок. Это историческая машина, довольно известная. А то, что ты говоришь про палатку, ну так это же просто прелесть, когда ты приходишь, берешь чашечку кофе. Кстати, не только кофе можно попользовать, если что. Просто рано утром как-то вот все-таки с кофе лучше начинать, с коньяком. Или коньяком с кофе. Ну, в общем, да, атмосфера еще та. Причем тебе никто не запрещает просто подойти, сесть на травку и созерцать сие.
13: А вот эти машины, они там все стоят или передвигаются?
14: Конечно, передвигаются. То есть, когда заезжает, когда уезжает.
13: Ну, то есть, в момент, когда там люди находятся, они уже все равно как-то там двигаются?
14: Да. Конечно. Вот этот вот Lotus Elan, который желтенький, с велосипедом.
13: Elan S2.
14: Да. А больше всего мне понравился именно велосипед, который на нем. Причем, если ты обратил внимание, это оригинальная праворульная машина.
13: То есть тебе удалось на ходу некоторые машины подловить?
14: Да. Это всегда интересно, когда машина едет, она живая. И...
13: Да.
14: Она тут же сама перед тобой как бы поворачивается, да, в естественной своей среде.
13: Все это прекрасно, традиционно, но Питтсбург, он же известен тем, что там не только машины стоят на травке, но еще и наваливают среди поворотов соломы и все вот такое прочее. То есть дух винтажных автогонок.
14: Вообще-то официально это называется именно винтажные автогонки. Гоночный фестиваль винтажных автомобилей. Вот так вот. Причем, поскольку гонки проходят в течение всей недели, просто, как это сказать, последние дни — это как бы кульминация, да, перед закрытием фестиваля. Будем считать, что всю неделю идет квалификация. То есть все со всеми между собой гоняются. Заявок огромное количество. Этот класс сегодня, этот класс завтра, этот класс послезавтра, да, тут полуфинал, финал и так далее. И к концу этого фестиваля остается самое-самое лучшее, самое быстрое, самое гоночное. И вот тут они, значит, с одной стороны у тебя стоят тысячи автомобилей, которые ты, так сказать, созерцаешь, да, это такая лужайка, а чуть, как бы чуть вниз ты видишь трассу участками. И в течение дня, с самого утра, одна гонка, перерыв, вторая гонка, перерыв. Так сказать, только что посмотрел на что-то интересное и уникальное, и тут же, значит, смотришь, как нечто не менее интересное и уникальное носится по трассе с таким звуком настоящим.
13: И там есть победитель, есть все как положено, там подиум.
14: Абсолютно. Все, что было после этой гонки, это... Это же, наверное, достойно отдельного эфира, между прочим.
13: Тогда проанонсируй, и мы об этом расскажем непременно.
14: Ну, это когда ты попадаешь в маленький музейчик, выйти ты оттуда не можешь, потому что все начинается с первых карет и заканчивается совершенно уникальными, редчайшими автомобилями. Правда, это ограничено 30-ми годами.
13: И это все в Питтсбурге?
14: Да, это все в Питтсбурге.
13: Заинтриговал. А пока вернемся к гонкам, собственно, вот на фотографии я вижу бешено мчащийся Ford Anglia.
14: Да, это такое довольно интересное зрелище, между прочим, да.
13: Многие не знают, что это за машина, но это такой...
14: Это британский... Я тебе сейчас скажу, это британский Citroёn Ami.
13: Да. только с физиономией москвича 407.
14: Ну, при, да.
13: А сзади это вот точно с итренами.
14: Стойка скошенная, как это, в обратном направлении. Не от крыши к багажнику, а как это, не слева направо вниз, а справа налево вниз. Я даже не знаю, как это объяснить. Но, короче, обратный угол очень странный.
13: Да-да-да. И так немножко необычно смотрится эта машина с каркасом безопасности внутри.
14: Да, ну потому что каркас безопасности, получается, перечеркивает дизайнерское решение, оно в обратную сторону идет.
13: Ну, забавно это все, конечно. Ну, особенно на фоне болидов прошлых лет, но действительно спортивных автомобилей.
14: Смотри, я не присылал фотографии там всех Porsche, потому что Porsche — это отдельный класс, они отдельно гонялись. Просто тот же E-Type Jaguar, он всегда на трассе интересен. Машина вроде как большая, но не маленькая такая для таких этих самых.
13: Но это нужно обладать определенной дозой бесстрашия, чтобы на редком E-Type гонять на скорости вообще, даже несмотря на то, что это скорости не запредельные, но все равно там, я посмотрел видосики, люди наваливают так отчаянно.
14: Ну, на вот этой трассе видосиков мало на самом деле, потому что она такой маленький кусочек зеленого ада. Вот реально. Ну, в смысле Нюрбурринга. Это старая классическая трасса.
13: Но тем не менее, да, вдоль трассы растут огромные дубы.
14: Да, да.
13: И впечататься в такое дерево, это, конечно, на такой машине финал сразу определен.
14: Да. Лесная, холмистая, с узкой дорогой. Вот так вот. Вот. Очень живописно. И этот рев моторов настоящих, это просто... Это отдельная песня.
13: Давай послушаем. Ты прислал.
14: Хорошо. Хорошо.

0: конечно, да, впечатляет, особенно мы вроде бы далеко находимся, но мысленно переносимся именно вот на трассу винтажную.
1: Хорошо, тогда анонс 2. Ну, то есть один анонс про интересный музей мы уже сделали, да, теперь второй анонс. Ну, после этого я побывал на другой гоночной трассе, где были только гонки.
0: И тоже на каретах, да?
1: Приблизительно так. Скажем так, ради шоу там проехалась индикаровская машина 20-летней давности. Казалось бы, да, 2007 год. Но это было зрелище и звук просто совершенно потрясающе. Ну, а потом уже катались, как это сказать, лотусы 60-х.
0: Намек понял.
1: Но это отдельная трасса, это не шоу, это не фестиваль, это просто гонки были. Вот. А по поводу, вот ты там сказал про этот Datsun, между прочим, это очень интересненькая штучка. Это всегда интересно смотреть. Fire Lady 1969 года. И эти машины привозились в Америку, что самое интересное. Но это были первые японские шаги на американский рынок.
0: Малюсенький родстер, который прокрался в мир огромных американских, да, на тот момент автомобилей.
1: Да, причем если ты возьмешь и прицепишь на радиатор значок MG, то он будет сходить за MG тех лет.
0: Ну, тогда последний вопрос на сегодня. Что удивило Евгения? Было ли такое хоть что-нибудь?
1: Удивило? В смысле, на этом фестивале? Да, удивило. Насколько легко мне было там ходить в этом году.
0: То есть не было жары?
1: Была, но не такая. Ну, не могу я, ну, честно говоря, ну, не могу я выделить. Ну, вот, ну, как можно выделить, если ты входишь, сейчас я тебе... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать... Значит, почти 20, там еще стоят почти 20, ты на лужайку заходишь, там стоят почти 20 машин вперемешку. Ламборджини от Галларда до сегодняшних дней, Феррари всякие эксклюзивные, и тут же Макларен Сена и Пагани Зонт. Ну что, о чем говорить? О чем?
0: Я понял, то есть это такая передозировка эмоций, что...
1: Да.
0: Что-то конкретное выделить...
1: Уже невозможно.
0: Удивиться чему-то уже невозможно.
1: Ну, реально, я совершенно сейчас не шучу.
0: Ясно. Ну, Женя, ты, конечно, нас, как это, окатил, как из ведра всей этой вот бурей эмоций. Будем приходить в себя. Спасибо тебе большое за то, что действительно смог поделиться, встать в три ночи и доехать в Питтсбург. Ходить по жаре и потом все ради того, чтобы поделиться с нами, это достойно уважения. Спасибо. Рассказывай еще. Пренепременно будем ждать твоих интересных репортажей.
1: Главное, чтобы у всех были спокойные дороги и чистое небо над головой. Со всем остальным мы справимся.
0: Пренепременно продолжим рассказывать о том, что же было после фестиваля.
1: Да.
0: На сегодня прощаемся. Всем хороших дорог. Пока-пока.
1: Пока.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
3: В новом филиале Madone Mania Ашкелон 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madone Mania, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
4: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Ждерот Вайцман 2.
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите «Радио» и получите дополнительный бонус. «Центр Кар Азур». Эры Хашива 9.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Пельмени?
14: Да.
10: Вареники?
14: О, да.
10: Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Друзья, 10 часов 52 минуты в нашей стране. С вами Андрей Смертенко. Продолжается наше прекраснейшее субботнее утро. Музыкальный эфир в разгаре. Но буквально через некоторое время, после композиции рекламного блока, Лидия Топельберг выйдет к вам с актуальными новостями этого часа. Поэтому не переключайтесь, остаемся вместе на одной волне на 89.1 FM.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Голоса Первого радио.
1: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
2: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
3: есть.
2: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
1: Александр Солнцев.
0: Первому радио 25 лет.
4: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
5: И после перелома тазобедренного сустава Махаль добились мне 70 тысяч. Постоянную инвалидность и пособие. 9 тысяч в месяц. Махаль.
6: Нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Звучит актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
7: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
1: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
15: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное... По ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
1: Павел Маргулян.
0: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
16: Угроза проникновения террористов в Самаре снята. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Около 40 минут назад в поселении Уфарим в Самарии была объявлена тревога в связи с подозрением на проникновение террористов. Около получаса спустя угроза проникновения была снята, о чем сообщило командование тыла, отметив, что жители могут выходить из домов и передвигаться по району без ограничений. Подробности инцидента пока не приводятся. Как сообщает агентство МААН, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, в ведении которого находится управление тюрем, возобновил действие приказа, запрещающего палестинским заключенным свидания с близкими. Речь идет о систематической политике, направленной на изоляцию заключенных и превращении тюрем в изолированное пространство, где совершаются пытки, медленное убийство, морение голодом, вдали от какого-либо внешнего контроля, говорится в заявлении клуба палестинских заключенных. Также отмечается, что действие инструкции было возобновлено вскоре после того, как Высший суд справедливости принял запрет на посещение заключенных представителями Международного Красного Креста незаконным. Однако, как утверждает палестинская сторона, никакого реального эффекта судебное решение не имело. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф выступил с комментарием о соглашении о коллективной безопасности, которое вчера было подписано с Турцией и Саудовской Аравией. Он сказал, что альянс должен нейтрализовать израильско-индийский блок. «Перед нами стоит общая угроза террора. Поддерживаемые Индией террористы проникают к нам с территории Афганистана», заявил он, призвав страны ислама создать оборонную структуру, похожую на НАТО, для чего, по его словам, необходимо преодолеть двусторонние разногласия. Создание Израиля и его политика требует единого ответа от всей исламской религиозной общины или нации. «Мы должны объединиться против этой угрозы. Нормализация отношений с Израилем не принесет мусульманам никакой пользы. Солидарность с палестинцами – один из важнейших принципов исламской политики», – добавил он. Отметим, что Пакистан является ключевым посредником в урегулировании конфликта между Ираном и США. Главный раввин России Берл Лазар рассказал в интервью РИА Новости, что Федерация еврейских общин России оказывает поддержку евреям ДНР и ЛНР и надеется на возвращение евреев, покинувших эти области. «Мы занимаемся этими общинами. В основном это Луганск, Донецк, Мариуполь. Отправляем туда помощь. Там есть раввины, которые помогают поддерживать оставшихся там жителей», – заявил Лазар. «К сожалению, очень много евреев уехали оттуда в Израиль, но те, которые остались, получают от нас полную поддержку. И наша надежда, что скоро те люди, которые уехали из этих регионов, могут начать возвращаться», – добавил он, выразив надежду на открытие там ешив. Лазар также повторил нарратив российских властей о героизации нацистских преступников в Украине и сравнил оправдание Холокоста с поддержкой террора. Посольство Хорватии в Москве не выдало визы 9 из 65 членов делегации России по спортивной гимнастике. Об этом сообщает Федерация гимнастики России. Остальные 56 членов делегации визы получили. Не получили визы лидеры женской сборной Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Виктория Листунова. Причина отказа – не представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике начнется в Загребе 13 августа. В Абу-Даби проходит чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтянка Майя Бехар в весовой категории до 63 килограммов завоевала серебряную медаль. В финале она проиграла Шами Аль-Калбани из Объединенных Арабских Эмиратов. Майя Бехар впервые участвовала во взрослом чемпионате мира. Израильтянка Майя Дэй в весовой категории до 52 килограммов проиграла поединок за бронзовую медаль. Поединки за бронзовые медали проиграли также израильтяне Нога Решев в весовой категории до 63 килограммов, Мейр Эммануэль Липец в весовой категории до 62 килограммов, Омри Хавив в весовой категории до 69 килограммов и Мейтар Розенфельд в весовой категории до 77 килограммов. В американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его эпицентр находился в отдаленном районе в 170 километрах к юго-западу от Анкориджа на глубине около 10 километров. Данный район считается относительно спокойным, однако раз в два года, по данным сейсмической службы США, здесь происходит землетрясение магнитудой 4,5. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступали. Опасности цунами нет. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоте 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Элате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 80 до 100 сантиметров. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

Вот как-то резко так взяла и обрезала программа такой шедевр. Но, тем не менее, ладно, не будем обижаться. Эту классику надо знать. И ее периодически надо ставить в эфире. Stairway to Heaven, группа Led Zeppelin, передает привет из далеких 70-х. Здравствуйте, друзья! Привет всем, кто настроен на волну 89.1 FM. С вами я, Андрей Смертенко. Продолжается субботнее утро. Набираем обороты. Держим дальше, так сказать, правильную волну. Отличный темп. В общем-то, все как надо, поэтому переключаться не стоит. Впереди очень много отличной музыки, и вот прямо сейчас для вас, знаете, я решил продолжить, так сказать, классик-рок. Все-таки классический рок 70-х, 80-х — это прям, мне кажется, база, которую надо знать и надо слушать. Сейчас, конечно, хотел бы сказать, знаете, когда вот молодняк сейчас слушает какую-то отвратительную музыку, вот в наше время бы. Хотя я на самом-то деле недалеко ушел от молодняка, но тем не менее, так сказать, классик-рок я очень люблю и очень уважаю. Dire Straits, Money for Nothing. Прямо сейчас. Поехали. Поехали.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
1: Жаркое лето в «Центр Кар».
2: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
1: «Центр Кар Азур».
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
7: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
6: Екатерина Вергунова.
8: Первому радио 25 лет.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
1: Дикие и домашние.
2: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем! И сегодня мы отправимся в мир коз. Козы – это парнокопытные млекопитающие семейства полорогих, одних из первых животных, которые приучил человек около 10 тысяч лет назад.
3: Ходит козочка по лугу, вокруг кошка по кругу, глазками хлоп-хлоп, ножками топ-топ, хвостиком машет и поет, и пляшет.
2: Обитают практически на всех континентах и отлично приспосабливаются к разному климату. Отличаются высоким интеллектом, любопытством и независимым характером. Живут в среднем 10-18 лет, некоторые более 20 лет. У них почти панорамное зрение, благодаря горизонтальным прямоугольным зрачкам, которые козы видят почти на 320-340 градусов вокруг себя, практически не поворачивая головы. Это помогает замечать хищников со всех сторон.
4: Я оглянулся, посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.
2: Они узнают людей по лицу. Исследования показали, что козы способны запомнить человеческие лица и предпочитают людей с доброжелательным выражением лица. У каждой козы свой голос. Мама узнает своего козленка исключительно по голосу уже через несколько часов после рождения, а козлята отвечают ей тем же.

Когда коза замечает опасность, она может громко фыркнуть или чихнуть. Это настоящий сигнал тревоги для всего стада. Миф о том, что коза съест все, неправда. Наоборот, они очень разборчивы. Могут отказаться даже от хорошего сена, если по нему кто-то прошелся. Они тщательно проверяют еду чувствительными губами.

Особое строение копыт позволяет козам удерживаться на выступах шириной всего несколько сантиметров. Иногда они забираются даже на плотины и почти вертикальные стены в поисках соли. Некоторые козы падают в обморок. Существует редкая порода миотонических коз. При испуге их мышцы на несколько секунд становятся очень жесткими, и животные падают, оставаясь полностью в сознании. Козы способны решать головоломки, запоминать способ решения в течение многих месяцев и быстро обучаются новым действиям. По уровню сообразительности их нередко сравнивают с собаками.

0: Одиночество для коз – сильный стресс. Если долго держать козу одну, она может впасть в апатию, стать тревожной и даже перестать нормально есть. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дикие и домашние. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Что ж, друзья, суббота в самом разгаре, 11 часов 34 минуты у нас в стране, в Израиле. С вами я, Андрей Смертенко. И знаете, следующая композиция просто... Да, я понимаю, она скорее больше будет подходить к сегодняшнему субботнему вечеру, когда вы уже соберетесь с друзьями, со знакомыми, будет какой-то у вас тусич, и придет тот самый момент, когда кто-то включит меладзе, и все будут подпевать. Да, самба белого мотылька. Я уверен, что практически каждый из вас знает припев. Так что давайте-ка, знаете, такой аперитивчик перед вечером.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Филиалы ДАКС «Ришон-Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон-Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Шдерот-Вайцман 2.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так, продолжаем наше прекрасное, бодрое субботнее утро. Как насчет, друзья, Måneskin? Давно у нас не было в эфире этих ребят. Что, давайте-ка, может быть, послушаем их кавер на песню «Бэггин». О, замечательная идея.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Вот и с этим эфирным часом мы тоже уже прощаемся. Время в Израиле 11.52. Это означает, что у меня буквально одну композицию вставить, ну и так далее и тому подобное. Услышимся в следующем часе, буквально через некоторое мгновение. С вами я, Андрей Смертенко. Оставайтесь на 89.1 FM, на Первом радио.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Сава Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Слушайте каждый час новости на Первом.
4: Это самые проверенные факты.
5: Это самая оперативная информация.
6: Это самая непредвзятая подача.
3: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
7: Так, пишите, откуда родом?
8: Первое радио, знаешь?
7: Знаю. Адрес какой?
8: 101 километр.
7: Выходите-то когда?
8: Во вторник.
7: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
8: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
9: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
7: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
3: Реклама.
10: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ли Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
11: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
18: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
19: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
18: Андрей Смертенко.
9: Первому радио 25 лет.
20: Первое радио всегда с тобой.

13.00, ну, после выпуска новостей, начнется программа «Нерабочий полдень». Что это означает? К чему готовится? Готовится вот к чему. Вы пишите нам на WhatsApp 054-2070-800 свои какие-то сообщения и можете заказать любую композицию, которая вам захочется. Я, естественно, прочту ваше сообщение в эфире и поставлю в эфире вашу песню. Все очень просто, очень классно и будет весело. Так что давайте-ка, если что, уже можно писать. И напоминаю, номер 054-2070-800. Это номер нашего WhatsApp. Звонить на WhatsApp не нужно. Никто вам не ответит, поэтому лучше писать сообщение.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Жаркое лето в «Центр Кар». Все документы, включая страховки, оформляются на месте. «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. «Интеллиго» раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
9: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
8: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.
10: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
11: Друзья, 12 часов 22 минуты сейчас в нашей стране. Я думаю, на улице жарковастенько. Мне так что-то подсказывает. Я вот смотрю через окна на улицу, солнце прям там хорошенечко припекает. Не сужу, не берусь судить, как оно на самом деле. Я просто на улицу пока еще не выходил. Но вот, судя по... вот, по телефону, на который я посмотрел, там больше 30. Так что, друзья, берегите себя, если вдруг вы находитесь где-то прям на открытом солнце, пейте водички. И, мои хорошие, я еще раз хочу вам сообщить, что в следующем часе будет программа «Нерабочий полдень». Это означает, что вы можете заказать песню, которая вам нравится, написать сообщение. Я прочту ваше сообщение и поставлю в эфир композицию. Сообщение можно уже отправлять нам сюда на WhatsApp на номер 054-2070-800, но, естественно, прочту я их как бы в следующем часе уже непосредственно в самой программе «Нерабочий полдень». Тем не менее, уже отправляйте ваши заказики, и песенки будут поставлены.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

Друзья, двигаемся дальше по нашему музыкальному эфиру на Первом радио. Хочу в который раз вам напомнить, что в следующем часе, то есть с 13.00, будет в эфире программа «Нерабочий полдень». Вы можете присылать ваши музыкальные заявки нам на WhatsApp на номер 054-20-70-800. Пишите, какую песню вы хотите услышать в эфире, я для вас ее обязательно поставлю. Только пишите, звонить на WhatsApp не надо, никто вам не ответит, уже тут были случаи, прям я видел, как кто-то пытался дозвониться. Поэтому еще раз, номер на WhatsApp 054-20-70-800, пишите свои заявки, вы уже можете прямо сейчас это делать, а уже вашу композицию и, естественно, ваше сообщение я прочту в следующем часе в программе «Нерабочий полдень».

Что ж, друзья, вот мы прощаемся с очередным эфирным часом. С вами я, Андрей Смертенко. Вы находитесь на волне 89.1 FM. И что же у нас получается? Еще раз хочу напомнить, что в следующем часе будет программа «Нерабочий полдень». Вы можете заказать композицию, которую вам хочется послушать на радио. Я прочту ваше сообщение, поставлю композицию в эфире. Ну и, конечно же, писать нам нужно на WhatsApp 054-20-70-800. Ну и на данный момент, получается, у меня есть время поставить, так сказать, завершающую композицию, после чего будет небольшой рекламный блок. И после этого, я надеюсь, я не ошибаюсь, меня сейчас должны поправить в новостной студии, Лидия Топельберг должна выйти к нам с новостями актуальными этого часа. Она мне показывает большой палец вверх, значит, я прав, я не ошибся. Все очень круто. Поэтому готовьтесь, друзья, ваши заявочки нам на WhatsApp, ну и поехали.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдод, Шдерот Вайцман 2.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Пельмени?
12: Да.
11: Вареники?
12: О, да.
11: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
13: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
14: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
13: Эммануэль Сулейманов.
15: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: Женщина на автомобиле въехала в кафе в Рахате. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Женщина-водитель врезалась на своем автомобиле в кафе в городе Рахат. В результате аварии присутствующие получили легкие травмы, а имуществу был нанесен значительный ущерб. Полиция расследует обстоятельства этой аварии. Десятки ультраортодоксов пытаются прорваться в иерусалимское кафе «Басимта», которое стало символом борьбы за права светского населения израильской столицы. Противостояние здесь продолжается шестую субботу подряд. На месте присутствуют крупные силы полиции, которые предотвращают столкновения между ортодоксами и либеральными активистами, пришедшими поддержать кафе. Установлены металлические барьеры. По сути, кафе находится в фокусе борьбы за возможность сохранения светского образа жизни в Иерусалиме, крупнейшем городе Израиля. В результате демографических изменений светские и смешанные районы становятся религиозными, а возможности досуга в шаббат все сильнее ограничиваются. Согласно последней информации, тревога в Афарим на юге Самарии сегодня утром была связана с попыткой прорыва через КПП на въезде в поселение палестинца на угнанной машине. Жители получили указание запереться в домах. По подозреваемому был открыт огонь, он получил ранение нижней части тела, ему оказали медицинскую помощь и арестовали. На место были вызваны военные. Подозреваемый вышел из машины и находившийся на месте сотрудник службы безопасности задействовал процедуру задержания, включавшую открытие огня. Подозреваемый был задержан солдатами и передан полиции округа Иудеи Самарии, сообщила армейская пресс-служба. По данным информационного портала «Вести», 4 человека, включая ребенка, погибли в результате российских ударов по Киеву и другим районам Украины. Об этом сообщили местные чиновники. В свою очередь, украинские военные сообщили о поражении 2 нефтеперерабатывающих заводов в России, что привело к пожарам на обоих объектах. Тем временем, как сообщает российское информационное агентство «Интерфакс», российский беспилотник поразил грузовое судно в Черном море к востоку от Одессы. По данным издания, судно перевозило боеприпасы для украинской армии. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменилась и близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 80 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее программа «В нерабочий полдень» с Андреем Смертенко.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Нерабочий полдень.
1: 13 часов 6 минут у нас в Израиле, нерабочий полдень, прямо сейчас в эфире на Первом радио, с вами я, Андрей Смертенко, и что ж, я жду ваших сообщений нам на WhatsApp на номер 054 20 70 800, заказывайте песни, которые вы хотите услышать в эфире, я обязательно их поставлю, ну, конечно же, если я их смогу у нас тут найти, потому что, честно говоря, бывают, по моему опыту прям говорю, бывают некоторые запросы, которые вот просто максимально непонятный. То есть, условно говоря, человек даже не знает, кто исполняет песню, не знает, как она называется, но примерно когда-то давно где-то там сын маминой подруги, муж соседа в третьем доме,

Постоянно пишет в нерабочий полдень Ольга. Пишет следующее. Андрей, добрый день. Включи, пожалуйста, песню «Настоящий полковник» в исполнении Аллы Пугачевой. Кто я такой, чтобы этого не сделать? Алла Пугачева, «Настоящий полковник» на Первом радио.

настоящий полковник. Приглашал он меня в ресторан, коньяком, правда, за мой счет угощал. Обещал Монте-Карло и Варну. Ой, и жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.

0: Нерабочий полдень.
1: Продолжается нерабочий полдень у нас на Первом радио. И дальше ставим ваши заявочки здесь на Первом радио в эфире. Пишет Илья. Здравствуйте, хотел бы песню «Любимая жена, ты мой тихий причал». Цитата, цитирую Илью. Пишет следующее. «Люблю тебя, моя Лариса». Лариса, вам невероятно повезло с мужем. Не перевелись еще романтики, которые прям вот заказывают песню для своей любимой. Так что это для вас.

Дата подведет итог. Я Бога попрошу лишь об одном, чтоб смог еще хоть раз обнять тебя, не пряча слез. Спасибо, что ты есть. Спасибо.

Такая вот композиция только что звучала от Ильи для своей супруги Ларисы. Знаете, я вот сейчас послушал этот текст и сразу скажу вам, ребята, такие песни просто так не отправляют, просто так не ставят. Я это еще запомнил, что называется, еще с молодости, когда кто-то тебе отправляет какую-то песню, там, допустим, девушка мальчику или мальчик девушке, ну, в смысле, парень девушке, то обязательно слушай, вслушивайся в текст, потому что там кроется именно то, что человек хочет тебе сказать. Илья, я вам жму руку, а вам, Лариса, нужно, наверное, не то, что, наверное, а просто нужно гордиться своим мужем. Это дорогого стоит, правда. Так, что ж, идем дальше. Что у нас дальше по заявкам? А дальше у нас следующее сообщение, такой прям большой текст. Значит, привет, Первое радио. Суббота – лучший день, чтобы отвлечься от повседневной суеты. Отличные выходные просто невозможно без хорошей музыки. Этот парень хорошо известен любителям музыки, но он из участников дуэта «Хама Али энд Наваи». Я надеюсь, я правильно прочел. Я вот просто с такими названиями не очень знаком. Вот. Дуэт, который стал одним из самых успешных на музыкальной сцене и очень быстро завоевал популярность и любовь слушателей. Пути ребят разошлись, каждый из них делает сольную карьеру. Наваи добавил в свою музыку немного рокового звучания, и это делает его музыку какой-то особенной. Наваи с работой «Дверь открыта» в программе по заявкам в рабочий в нерабочий полдень на Первом радио. Вот такое прям объявление написал с огромным уважением Юпитер. С прибольшим удовольствием и огромным уважением к Юпитеру я ставлю эту композицию прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
2: Филиалы ДАКС «Ришон Ли Цион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ли Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
3: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: «Центр Кар Азур», Дер-Хашива 9.
5: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ли Цион, звездочка 9246.
14: Работаем в субботу.
15: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
16: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ, вице-мисс Москва 2018 года, первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
17: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
16: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.
18: Нерабочий полдень на Первом радио.
19: Хоп, хей, ла-ла-лей. 13 часов 25 минут сейчас у нас в Израиле. Ну а с вами я, Андрей Смертенко. Первое радио на 89.1 FM. Как всегда, наша несменная частота. И прямо сейчас, нерабочий полдень, ставим ваши прекрасные заявочки, ваши композиции. Следующий, так сказать, на очереди, во всяком случае, человек, которого... сообщение, которого я сейчас буду читать и музыку ставить. Это наша постоянная радиослушательница Рита Роза пишет следующее. Доброго денечка всем, Андрей. На днях было день рождения у моей любимой Сиси Кетч. Поставьте, пожалуйста, ее красивую композицию «Smokey Joe's Cafe». Замечательного настроения. Рита Роза, для вас то, что вы попросили, уже звучит в эфире первого.

0: Нерабочий полдень.
1: Уф, как много сообщений. Слушайте, честно, я правда удивлен. Тем не менее, продолжаем, дорогие друзья. Программа «В нерабочий полдень» в эфире. С вами я, Андрей Смертенко. И следующее сообщение звучит так. Добрый день, Андрей. Включите, пожалуйста, песню Верки Сердючки. И название, в общем-то, скажем так, у Верки Сердючки нет такой композиции, которую написал Андрей. Дело все в том, что это некий такой интернет-проект под названием «Мюсли», который делает всякие миксы музыкальные на разнообразные интернет-мемы. Вот они сделали мем на, так сказать, одну из цитат Андрея Данилко, а именно Верки Сердючки. Он там в каком-то стендапе в 90-х годах, вот, у него был отстат, и они сделали такую вот композицию. Я называть ее не буду, потому что мне просто по башке за такое надают. Но давайте сделаем так. Я поставлю альтернативу Верку Сердючку, но другую песню. Будем наслаждаться, и всем будет приятно и хорошо. Андрей из Эшкелона, для вас Верка Сердючка. Немножко альтернативная версия, немножко не то, что вы просили, но к сожалению.

0: Нерабочий полдень.
1: Ух, Верка, сердючка, зарядила-то, а? Кстати, насколько я помню, второе место на Евровидении эта песня заняла. Честно, не очень помню, в каком году, то ли 2009, то ли вот где-то там. До 2010-го это точно. И да, честно говоря, немцы вообще не поняли, о чем песня. Что это, что за зибен-зибен и алю-лю, вообще никто ничего не понял, но всем было весело и интересно. Продолжается программа «Нерабочий полдень». Выполняем ваши заявочки музыкальные. И следующее сообщение. Шаббат шалом, Израиль. Можно ли для бодрости послушать арабески песню «Keep the wolf from the door»? Всем добра, Шимшон. Конечно, можно. И я бы даже сказал, нужно.

0: самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
0: Реклама.
4: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу – вкуснейший бахш и плов.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
9: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
10: Нерабочий полдень.
11: 13 часов 41 минута в Израиле. Продолжается программа «Нерабочий полдень». И следующее сообщение пишет Кирилл 226. «Привет, друзья! Хочу для Алины Дарк композицию от Фредди Меркури. Называется «Time». Ну что ж, друзья, Фредди Меркури, «Time».

0: Нерабочий полдень.
1: Это было невероятно. Фредди Меркьюри, я его обожаю. 86-й год, кстати, это был его сольный альбом, он сам его записывал. Ну и, в общем, вы все сами прекрасно слышали. Кстати, Кирилл 226, человек, который попросил поставить эту песню для Алины Дарк. Я, с вашего позволения, хотя нет, наверное, без вашего позволения, я сфотографировал на телефон ваше сообщение, отправил Алине Дарк, она мне написала, передает вам привет. Вот такие вот дела. Двигаемся дальше, дорогие друзья, и следующее сообщение. День добрый. Можно заказать песню про то, как муж пошел за пивом. Только обязательно расскажите о том, что пиво содержит алкоголь и чрезмерное употребление чревато. Ну, естественно, оно вредит здоровью, физическому, ментальному, по-моему, там все в порядке. Но это не важно. Алкоголь вредит здоровью. Ну или перезвоните, я сам все скажу. Заранее спасибо, написал Пифагор. Конечно, я сейчас поставлю эту композицию. Если кто не знает, а я уверен, что зумеры, условно говоря, подростки, новое поколение, точно не знают, что это за песня. Это в 90-х был такой кабаре-дуэт «Академия». Александр Цикало и Лолита Милявская. Это, я не помню, какой-то 95-й, ну, 98-й, ну, до 2000-х. Я это еще помню. Я был маленьким мальчиком, еще в садик ходил, но под песни «Ты отказала мне два раза» я выплясывал, как Лолита Милявская. Вот, если кто помнит концерт, она там такое выплясывала. Ну и песня «Муж мой пошел за пивом», конечно же, сейчас я ее поставлю. И, кстати, клип на эту песню, если кто помнит, они, по-моему, снимали еще вместе с «Маски Шоу». Они тогда записывали этот клип, делали какую-то такую забавную, интересную сценку. Ну, в общем, кабаре-дуэт «Академия», «Как муж пошел за пивом».

0: Нерабочий полдень.
1: Так, двигаемся дальше, дорогие друзья. Следующая композиция, которая прозвучит в эфире, она будет уже лично от меня. Это будет песня от Panic at the Disco, Emperor's New Clothes. Поэтому не будем тормозить.

0: Реклама.
1: В новом филиале «Маданеймания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданеймания». Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.
2: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
14: Вы заслуживаете знать правду.
13: 944-1111. Intelligo.
14: 03-944-1111.
0: Реклама.
15: Друзья мои родные, 13:56 в Израиле, это означает, что программа «Нерабочий полдень» уже все, к сожалению, завершилась. Время пролетело очень быстро, очень много было сообщений, не все успел поставить, так что тут уж ничего не поделаешь. Будем продолжать наслаждаться нашим субботним выходным с другими композициями, почему бы и нет, у нас их огромное количество, но я, Андрей Смертенко, остаюсь с вами, я здесь.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Голоса Первого радио.
5: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу 3 дочерей.
6: Папа!
5: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
7: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
5: Игорь Рубин.
8: Первому радио 25 лет.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Привет, друзья! Привет, Израиль! 14 часов 6 минут в нашей стране. С вами я, Андрей Смертенко. Ну, а ваши радиоприемники, раз уж вы меня слышите, настроены на волну 89.1 FM. Ну, или же вы используете интернет, вот эти все современные штуки. Современная штука, интернет. Ну да, ха, конечно. Вот, всякие аппликации. Нас можно слушать везде, где хочешь. Главное, чтобы было покрытие интернета. Ну, конечно же, там, зайти на сайт можно. Можно в телефон скачать аппликацию. В общем, огромное количество возможностей слушать Первое радио. Что ж, двигаемся дальше по нашим музыкальным дорожкам. И прямо сейчас для вас композиция Family Portrait. Family Portrait. Вот с таким явным русским акцентом скажу. Это Pink. Это Pink, да, это она.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

vibrance, its bright, beautiful, white, crystal clear light.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Реклама.
6: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Ждерот Вайцман 2.
11: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Реклама.
2: Первое радио.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
3: Center Car Azur.
4: Терех Ашива 9.
1: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Пельмени?
7: Да.
6: Вареники?
7: О, да.
6: Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Ну что ж, друзья, эту половину нашей выходной, замечательно любимой субботы, я завершаю, во всяком случае, для себя и во всяком случае в эфире Первого радио. Далее я передаю микрофон, передам микрофон Лидии Топельберг с актуальными новостями этого часа, после чего к вам придет Андрей Оренштейн с программой «Шавуатов». Ну и, как говорил знаменитый классик, на этом мои полномочия все. Друзья, всех обнял, приподнял. С вами был Андрей Смертенко. Всем пока-пока.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: gypsy, gypsy, gypsy, hey.
1: Реклама.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. Творог 5%, а также с изюмом 19,90 за килограмм. Копченая скумбрия 6,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
15: Вы заслуживаете знать правду.
14: 944-1111. Intelligo.
15: 03-944-1111.
16: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
17: Голоса Первого радио.
18: Андрей Эренштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
19: Меня действительно зовут Андрей Эренштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
18: Андрей Эренштейн.
6: Первому радио 25 лет.
3: Первое радио. Новости.
10: В районе Реховата обнаружено тело мужчины. Подробнее через несколько секунд. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Некоторое время назад в диспетчерскую полиции поступило сообщение о теле мужчины, обнаруженном на открытой местности в районе Реховата. Согласно этому сообщению, оно находилось там несколько дней. На место были направлены полицейские Реховского участка и судебно-медицинские эксперты. Тело будет доставлено в Институт судебной медицины в Абу-Кабире. Проводятся следственные мероприятия, ведется сбор свидетельств. Как сообщает пресс-служба полиции, на данном этапе следователи полагают, что дело не имеет криминальной подоплеки. Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальный ливанский источник, в ходе переговоров в Риме Израиль и Ливан согласовали список стран, которые направят военнослужащих для контроля над разоружением Хизбаллы. Переговоры проходят при посредничестве США. Администрация Дональда Трампа стремится к подписанию мирного соглашения между двумя странами. Хизбалла не является частью договоренности и заявляет, что не сложит оружие, которое служит целям сопротивления. При этом ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщает о противоречиях, которые выявились внутри ливанской делегации, ведущей ведущие переговоры с Израилем. Ливанские политические представители согласились на то, что армия проверит 40% домов, расположенных к югу от реки Литани, но военные выступили против этого условия. Беспилотный летательный аппарат, проникший в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии, упал в 100 метрах от границы и в километре от насосной станции на Трансбалканском газопроводе. Об этом заявил премьер-министр Румен Радев после экстренных заседаний правительства и Совета безопасности Болгарии. Начато расследование, призванное установить, какому государству принадлежал дрон, который не удалось сбить ни Болгарии, ни Румынии. Румынские пограничники обратили внимание на шум беспилотника, и практически сразу рядом с пограничным пунктом генерал Тошева раздался громкий взрыв. Место падения было оперативно обнаружено, пострадавших нет и не был причинен ущерб, рассказал Радев. Напомним, в конце июля вооруженные силы Румынии сбили 3 беспилотника, проникших в воздушное пространство страны. Президент Никуш Ордан сообщил, что по меньшей мере один из них – российский беспилотник «Герань», аналог иранского «Шахеда». Как сообщают аргентинские и испанские СМИ, накануне вечером в аргентинском городе Росарио умер 68-летний Хорхе Месси, отец Лионеля Месси. Во время чемпионата мира по футболу появилась информация о смерти Хорхе Месси, однако семья Лионеля эту информацию опровергла. В июне появлялась информация о госпитализации Хорхе Месси. Лионель Месси сразу по окончании чемпионата мира вылетел в Аргентину, чтобы побыть с отцом. В Скопье проходит этап юношеского европейского кубка по дзюдо, в котором принимают участие 317 спортсменов из 33 стран. В первом раунде турнира произошел неприятный инцидент. Израильтянин Итамар Зееви в весовой категории до 73 килограммов проиграл турку Омеру Фаруку Тургутлу. После поединка турок отказался пожать сопернику руку. Сегодня еще несколько израильтян проиграли турецким борцам. Гай Немшиц в весовой категории до 60 килограммов Негдету Салиху Пале, а Шахар Шемеш до весовой категории до 60 килограммов Фуркану Салиху Гулю. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменилась и близка к среднесезонной переменной облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждуде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 80 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом Шавуа Тов с Андреем Оренштейном.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Особо добавить к тому, что было сказано в анонсе нашей радиопрограммы, нечего. Одна надежда на красноречие. Меня зовут Андрей Эйнштейн. Здравствуйте, дамы и господа. Поздравляю всех с выходным днем и с тем, что это по-прежнему август и по-прежнему 7 число, и мы по-прежнему вместе с вами здесь на 89.1 FM отдыхаем кто как может. Я, естественно, здесь за пультом, вы, соответственно, по другую сторону. И традиционно по субботам здесь программа «Шавуотов», главной и единственной целью которой является ваше хорошее настроение и ваш же отдых. И именно в эти 5 часов мы будем предоставлять вам наш музыкальный плейлист с моими редчайшими саркастическими комментариями, конечно же. Отдыхайте, наслаждайтесь сегодняшним днем. И, естественно, таким образом мы вместе с вами готовимся к новой рабочей неделе. Наш музыкальный плейлист, который будет этому способствовать в ближайшие 15 минут. «Мумитроль», «Малыш». А если кто не в курсе, эта песня принадлежит перу Виктора Цоя и посвящается она, что не менее увлекательно и забавно, другому певцу Сергею Пенкину, поскольку именно он, по признанию Виктора Цоя и его товарищей, вот это очень часто использовал вот это вот слово «малыш, ты меня волнуешь». Ну и, собственно, после знакомства с ним музыканты группы «Кино» и написали эту песню. Так, что-то я увлекся рассказом, обещал вас много не говорить. Итак, «Feel So Good» от Мишель Рэнди, но открывает этот музыкальный час «Дам-дам» и коллектив «The Parakeet». Поехали! I just checked my messages, I'm 15 years old. Everyone...

0: Помогите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
4: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
5: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
4: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
6: Первое радио.
7: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
8: Имейте совесть! 2 часа ночи!
7: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
3: Реклама.
9: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
10: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
11: Жаркое лето в «Центркар».
12: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
11: «Центркар Азур».
12: Дерех Ашива 9.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
14: Голоса Первого радио.
15: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит 2 дочерей, воспитывает 2 собак и кошку.
16: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министра, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
15: Евгений Забежинский.
17: Первому радио 25 лет.
18: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
19: Веселее.
18: Молодец, понял.
20: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
21: Шавуатов на Первом радио.
22: Здесь зрители аплодируют.

0: Мэджести только что в нашем эфире в исполнении Ники Минаж, Эминема и Лабрин. 15:27 в Израиле. Это программа Шавуотов на 89.1 FM. Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы послушать хорошую музыку и отдохнуть в преддверии новой рабочей недели. В ближайшем будущем у нас повтор рубрики «Сундук Баха» от Светланы Карабут на радость всем любителям классической музыки и всего нового и забытого старого. А до этого момента услышим Светлану Лободу и «В зоне риска».
1: Шавуатов на Первом радио.

0: Сундук Баха.
1: Сто лет назад состоялась премьера одной из самых интересных опер 20 века – «Турандот» Джакомо Пуччини. Но почему итальянский композитор вдруг решил написать оперу о Китае? Ведь Пуччини никогда там не был. Но именно он создал один из самых известных образов китайской принцессы в мировой культуре. Итак, все началось в 18 веке. Сюжет «Турандот» придумал не китаец, а итальянец – драматург Карло Гоцци. Его пьеса появилась в 1762 году и была частью европейской моды на все восточное. В Европе того времени Китай воспринимали как загадочную, далекую и почти сказочную цивилизацию. Пуччини взял этот сюжет и превратил его в большую драму о власти, страхе и любви. При этом он хотел, чтобы его Китай звучал убедительно. Композитор изучал китайскую музыку и включил в оперу настоящие китайские мелодии. Самый знаменитый пример – народная песня «Моли Хуа» – «Цветок жасмина» – одна из самых известных мелодий Китая. У Пуччини она становится музыкальным символом императорского мира, появляется в разных моментах оперы и словно связывает всю эту сказочную историю с реальной культурой. Пуччини также использует необычные для европейского уха тембры – гонги, колокольчики, там-тамы и басовый ксилофон. Все это, конечно же, создает ощущение нечто экзотического и волшебного.

0: Но при этом Турандот – это не Китай глазами китайцев. Это Китай глазами европейского художника начала 20 века. Жестокая принцесса, которая заставляет женихов разгадывать загадки под угрозой смерти – это скорее восточная сказка, чем историческая реальность. Так же, как и многие персонажи оперы – это нереальные китайские образы, а фантазия европейского театра. Вряд ли Пуччини пытался скопировать чужую культуру. Он просто создал свой музыкальный мир, фантастический, красивый и немного иллюзорный. Возможно, самое удивительное продолжение этой истории происходит именно сегодня. Спустя 100 лет после премьеры «Турандот» культурный диалог продолжается. В год столетия оперы в Торре-дель-Лаго, где проходит знаменитый фестиваль Пуччини, новую постановку «Турандот» доверили Джеки Чану. Да-да, тому самому Джеки Чану, китайскому актеру, режиссеру и человеку, который вырос внутри той культуры, которую когда-то Пуччини пытался представить через музыку. Получается почти символический круг. 100 лет назад итальянский композитор смотрел на Китай из Европы, а сегодня Китай отвечает ему своим взглядом на эту же историю. И, наверное, именно в этом и есть настоящая сила искусства, когда через 100 лет разные культуры продолжают разговаривать друг с другом. На сегодня все, но новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
1: Сундук Баха.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Весели.
2: Молодец, понял.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-тов.
5: Шавуа-тов на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
9: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в «Максана и Хашмаль».
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Реклама.
13: Шавуа тов на Первом радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не помню.

0: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
1: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
3: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
5: Тогда можно я тебя буду называть Пятница?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
3: Вечер.ком.
6: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
7: Такое платье увидела от кутюр, пойду куплю.
6: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
8: Вас много, я один.
6: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам, упрямая.
9: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
6: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
10: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
11: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
12: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
13: 03-94-94-88-8.
11: Год без забот.
3: Реклама.
6: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
14: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: Можно еще ниже.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
18: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
19: Еще ниже.
18: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
20: Зеев Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
21: Ну какой тут может быть комментарий?
22: Не знаю. Не знаю.
21: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
20: Зеев Ханин.
23: Первому радио 25 лет.

0: 4 часа дня в Израиле. Здравствуйте!
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый день всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Программа «Шавуатов» каждую субботу здесь, на Первом радио. Меня по-прежнему зовут Андрей Эйнштейн. Вместе с вами слушаем хорошую музыку, отдыхаем в преддверии новой рабочей недели. Если вам нужен какой-то повод для хорошего самочувствия от того, что сегодня у нас суббота, вам недостаточно, то открываем наш студийный календарь и сообщаем с удовольствием, что сегодня, ну, сразу несколько нет причин не. Во-первых, сегодня Всемирный день кошек, с чем я всех кошатников поздравляю. Уже 24 года, как нас признали во всем мире и подарили нам этот самый день. Во-вторых, сегодня день рождения холодильника, так что достаньте что-то из холодильника вкусное для ваших питомцев и порадуйте их. Ну и себя тоже можно. Чего два раза вставать? В ближайшие 15 минут в нашем эфире, так же, как все, от A-Studio Too Much, от Spice Girls открывает этот музыкальный час Софья Рейс и Don't Mean a Thing. Поехали!

0: Реклама.
1: Я это.
2: Шо? Опять?
0: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
0: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
0: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Филиалы DAX Ришон Лицеон и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицеон Лещанский 3, Ашдот Ждерот Вайцман 2.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Голоса первого радио.
14: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «The Mahazemer» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
15: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой, теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
14: Андрей Ежов.
16: Первому радио 25 лет.
0: Реклама.
17: Шавуа Тов.

Британский певец Сэм Смит и испанская певица Айтана Оканя Моралес, более известная просто как Айтана, с композицией «Like I Can». 16 часов и 28 минут в Израиле. Это программа «Шабуат». В каждую субботу встречаемся здесь в 3 часа дня, чтобы следующие 5 часов провести исключительно в компании нашего музыкального плейлиста и отдохнуть в преддверии новой рабочей недели. Продолжаем придерживаться выбранного направления. Впереди у нас весь мир на ладони и в исполнении Евы Польной. Прямо сейчас «In My Mind» Флорайда.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бегут.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Слушайте каждый час новости на Первом.
2: Это самые проверенные факты.
3: Это самая оперативная информация.
4: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
5: Шавуа тов на Первом радио.

0: Мортен Харкет, вокалист группы «Аха», сольный выход, произведение под названием «Quiet». Только что в нашем эфире в прошлом году певец признался, что у него диагностировали болезнь Паркинсона, но при этом заверил, что он старается изо всех сил, чтобы не допустить упадка всей своей системы, не собирается пока петь и сказал: «Не беспокойтесь обо мне, тратьте свою энергию и усилия на решение реальных проблем. И знайте, что обо мне заботятся». Это слова, конечно, действительно мудрого мужчины. Впереди у нас Тейт Макрей с произведением «Greedy», а прямо сейчас Ев Патория и Ляпис Трубецкой.
1: Шавуатов на Первом радио.

Заканчиваем этот музыкальный час, двигая своим телом вместе с певицей Сиа. Буквально через 4 минутки в нашем эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. А до этого момента дослушаем песню и немножечко рекламы.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
4: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
8: Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Реклама. Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
15: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
4: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: Военнослужащий Цуаля ранен на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Во время оперативной деятельности на юге Ливана израильский военнослужащий получил осколочные ранения средней степени тяжести. Пострадавший был эвакуирован в больницу для получения медицинской помощи. Его семья уведомлена о случившемся. Танкер, принадлежащий национальной нефтяной компании Абу-Даби, подвергся иранской атаке во время прохода через Ормузский пролив. Пострадавших не было, ущерб причинен не был. Министерство энергетики Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что речь идет о грубом нарушении резолюции 2817 Совета Безопасности ООН, подчеркнув необходимость обеспечения свободы мореходства и защиты судов на международных торговых путях. Использование корпусом стражи Исламской революции Ормузского пролива как рычага экономического давления и шантажа является прямой угрозой региональной стабильности и глобальной энергетической безопасности, говорится в заявлении. Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что переговоры с Оманом об управлении и установлении нового маршрута в Ормузском проливе близки к завершению. Он также обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании и подчеркнул, что Иран не пойдет на компромисс в вопросе управления проливом. В Таиланде возросло количество погибших до 8 человек в результате стрельбы в государственной школе к северо-западу от Бангкока. В больнице сегодня скончалась 12-летняя девочка, получившая тяжелые ранения. Напомним, вчера около 10 утра 14-летний подросток, открывший огонь в здании школы, предположительно покончил с собой. По данным расследования, перед бойней он убил своих бабушку и дедушку в доме, где проживал с семьей. По данным Министерства здравоохранения Таиланда, в больницах остаются 14 пострадавших, 7 из них находятся в критическом состоянии. Большинство раненых – это дети в возрасте от 12 до 14 лет. И о погоде. Завтра, 9 августа, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясный, слабый ветер до 5,2 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Твери на побережье Зеркинера 35, в Эйлате 41 градус. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А эфир на Первом продолжает Андрей Оренштейн.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял. Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
2: Шавуатов. Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.
3: Большое спасибо, послушали новости и снова возвращаемся к нашей традиционной программе «Дамы и господа». Эта программа, кстати, «Шавуатов» именуется. Меня по-прежнему зовут Андрей Оренштейн, и мы с вами здесь встречаемся по субботам, чтобы 5 часов слушать музыку и отдыхать в преддверии новой рабочей недели и перезаряжать свои, возможно, подсевшие солнечные батарейки. Продолжим в том же самом духе. Минимум слов, максимум дела в нашем случае, а в вашем случае, надеюсь, и слов тоже минимум, и дела тоже никакого. В ближайшем будущем у нас «Кавалер Револьвер» в исполнении группы «Zivert This Is Love» от Will.i.am и певицы Евы Симмонс откроет этот музыкальный час когда-то ирландский квартет под названием «The Script». Сейчас они уже сжались до дуэта, но по-прежнему выступают, я вот даже посмотрел, обещают ровно через неделю новый альбом. В данный момент на всех цифровых площадках идет предзаказ. Хорошее, кстати, название для альбома, мне очень понравилось. «The User's Guide to Being Human», то бишь руководство по эксплуатации на тему того, как быть человеком. Ну, примерно такой вот перевод. А у нас они прозвучат с их самым главным хитом под названием «Written in the Stars».

Bačkių vas prie

Долг и честь, кавалер, условность. Дай вам Бог целый полк любовниц, изъявляя при всем готовность, страстно любящая вас.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
2: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
6: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
4: Реклама.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
13: Филиалы ДАКС «Ришон Ли Цион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ли Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
4: Реклама.
14: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
15: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
14: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет.
16: Шавуатов на Первом радио.
17: Вот и Светлану услышали тоже, хоть на пару секунд, 17 часов и 23 минуты в Израиле. Есть у нас еще кого послушать, друзья, буквально через 8 минут в нашем эфире Екатерина Вергунова и программа «Кино и котлеты», повтор рубрики для тех, кто пропустил. До этого момента услышим дискотеку «Аварию» и песню про куклы, а до дискотеки «Аварии» Майли Сайрус и Дуа Липа, вот этот прекрасный женский дуэт, представит песню под названием «Prisoner», то бишь «Пленник».

0: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
1: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, что делать, если вы выпали из гнезда, а до ближайшей планеты 3 года лету. А заодно приготовим самый успокоительный космический напиток во всей Вселенной. Начнем с легенды советской фантастики мультфильма «Тайна третьей планеты».
2: Все это добром не кончится. Пегасу никогда не подняться.
1: Этот шедевр Романа Качанова вышел на экраны в 81 году и мгновенно разошелся на цитаты. Кто из нас не вздыхал вместе со штурманом Зеленым? Ну что у нас плохого?
2: Безобразие. Ну, что у нас плохого?
3: Мы летим на планету капитанов.
4: Да здравствуют капитаны!
2: Это хорошо не кончится.

0: Или не восхищался птицей-говоруном, которая, как известно, отличается умом и сообразительностью. Прямо как я.
1: Птица-говорун отличается умом и сообразительностью.
0: В основу сценария легла повесть Кира Булычева «Путешествие Алисы». Но создание мультфильма было настоящим подвигом. Художник-постановщик Наталья Орлова рисовала персонажей с реальных людей. Образ Алисы Селезневой она срисовала со своей 7-летней дочери Кати, которая, к слову, выросла и стала известной актрисой Екатериной Семеновой, а прототипом мрачного и пессимистичного штурмана Зеленого стал ее собственный муж, писатель Тенгиз Семенов. Режиссер только взглянул на него и закричал: «Вот он, наш Зеленый!»
2: «Уж больно здесь красиво, жди беды».
3: «Да ничего с нами не случится. Человек – царь природы».
4: «Только звери об этом не знают».
0: А звуковые эффекты космических кораблей и бластеров создавали на первых советских синтезаторах. Композитор Александр Зацепин написал настолько опережающую время музыку, что, говорят, ее до сих пор слушают поклонники электроники по всему миру. Но вспомните момент, когда капитан Зеленый в очередной раз ждет катастрофу, а Громозека с планеты Чумороза требует от профессора Селезнева валерьяночки – капель 400.
5: «Ну, я же просил 400 капель. А тут 402.
6: 400. У нас все точно».
5: «Нет, но ты слышал? Все со мной спорят».
0: Да, вы все правильно поняли. У нас на повестке дня футуристические, слоистые, безалкогольные коктейль 400 капель валерьянки с питательными кубиками. Но для начала напомню, что Громозека – это не грозный монстр, а ранимый археолог с 6 руками и слоновьими ногами. В оригинальной книге он при волнении не только пил валерьянку в огромных количествах, но и выплескивал из глаз тучи искр. Так что наш успокоительный мятно-ягодный микс – это буквально гарантия сохранения нервной системы при встрече с пиратами Глотом и весельчаком У.
7: «Даю слово, клянусь здоровьем моей мамочки, что больше не буду».
3: «Будет, я его знаю!»
0: Итак, для космического микса нам надо травяной чай, мята или мелисса 250 мл, ягодный сироп, черника или малина 50 мл, лимонный сок 2 столовые ложки, лед в кубиках по вкусу. Для питательных кубиков возьмем маршалу кубиками 50 граммов, газировка или тоник 100 мл, веточка свежей мяты, это для украшения. Теперь собираем. Крепко завариваем мяту или мелиссу, охлаждаем и добавляем лимонный сок. Напиток станет свежим и ярко-зеленоватым, не пугайтесь. Теперь создаем галактические слои. На дно высокого прозрачного стакана наливаем густой ягодный сироп, засыпаем кубики льда до верха, заполняем орбиту, аккуратно по ложке вливаем остывший травяной чай, а сверху доливаем капельку газировки. Получается фантастический двухслойный космос. Добавляем питательные кубики сверху. Украшаем коктейль маршмеллоу и веточкой мяты. Вот и все.
8: «Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами».
0: Сделайте глоток, почувствуйте, как отступают все космические пираты, и помните, птица-говорун отличается умом и сообразительностью. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, держите хвост пистолетом и до встречи на нашей волне. Пока!
9: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
10: Шавуатов на Первом радио.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
4: Шавуатов на Первом радио.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял. Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
2: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.
3: Семнадцать часов и 44 минуты. Это программа «Шавуатов» на 89.1 FM. Продолжаем вместе слушать музыку в преддверии новой рабочей недели и, надеюсь, получать от этого процесса удовольствие. В ближайшем будущем у нас Фаррелл Уильямс с произведением «Liar, Liar» при участии Криса Кэба, Тая Круз, «Winner», а прямо сейчас «Хьюстон». У нас проблемы. Юлианна Караулова.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центр Кар Азур». Дер-Хашива 9.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
9: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
0: Екатерина Вергунова.
10: Первому радио 25 лет.

0: В Израиле 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

Английское трио Imagination, существовавшее с 81 по 92 год, и композиция Just a Illusion. Совершенно точно можно сказать, что их пластинка была в числе тех, которые играли в плеерах и в стереосистемах совсем у юных Daft Punk. Совершенно точно. Кстати, коллектив, ну, в некотором роде до сих пор существует, его осколки, точнее, выступая на местных английских дискотеках в 80-х, 70-х и т.д. Мы продолжаем, дамы и господа, это программа «Шавуот Офф» на Первом радио. Меня по-прежнему зовут Андрей Оренштейн. Впереди у нас Coldplay, «Let Somebody Go» при участии Селены Гомеса. Прямо сейчас «Хатико». Ваня Дмитриян.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Метко, да.
4: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
5: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
4: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
6: Первое радио.
0: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
7: Имейте совесть! 2 часа ночи!
0: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
3: Реклама.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
3: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
13: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
12: Лидия Топельберг.
14: Первому радио 25 лет.
15: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
16: Веселее.
15: Молодец, понял.
17: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
18: Шавуатов на Первом радио.
19: Здесь зрители аплодируют.

в истории данного коллектива полным-полно странных моментов, но самое главное, например, что называется он Texas, то бишь Техас, но при этом родом группа из Глазго, что по-прежнему в Шотландии. И второй замечательный факт, который мне очень нравится, казалось бы, где они, где Рамштайн, однако у них есть совместная песня на альбоме Рамштайн 2005 года. Песня, которую мы слушали только что, называлась Inner Smile, 18 часов и 32 минуты в Израиле. Мы продолжаем, это программа Шавуатов. Впереди у нас точки над «и» от Тани Терешиной. И прямо сейчас «Love makes the world go round» Дженнифер Лопес.

0: desire.
1: That fills the world with music, love, and pride.

Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. 18 часов и 42 минуты в Израиле. Это программа Шавуатов. Каждую субботу встречаемся здесь, на Первом, чтобы послушать хорошую музыку и отдохнуть в преддверии новой рабочей недели. Напоминаем, мы с вами до 8, до 11 в FM-диапазоне. И если вдруг возникнет желание послушать нас когда-нибудь попозже, а может быть даже и не в Израиле, напоминаю, друзья, что это можно сделать, имея на вашем девайсе нашу аппликацию. Если у вас ее еще нет, ее можно заполучить абсолютно бесплатно, безвозмездно, даром и очень просто, в зависимости, опять же, от вашего девайса, либо на Apple Store, либо Google Play, обращайтесь там в строке поиска «Первое радио 89.1 FM», скачивайте себе нашу аппликацию и будьте с нами 24/7, если вы этого захотите. В ближайшем будущем в нашем эфире My Head Cannot Get Out of Alok Gimmer of Blooms. Так будет называться данное произведение. Ну, а прямо сейчас нечто попроще, по крайней мере, для произношения. Ночные снайперы. Ты дарила мне розы.

0: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
0: Реклама.
5: Голоса Первого радио.
6: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
7: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот это вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
6: Александр Солнцев.
5: Первому радио 25 лет.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Программа «Шавуатов» в эфире Первого радио. Андрей Оренштейн у микрофона. И мы по-прежнему слушаем хорошую музыку и готовимся к новой рабочей неделе, как мы обычно здесь по субботам и делаем. Все наши специалисты, люди, которым есть что сказать, тоже отдыхают, тоже, надеюсь, наслаждаются своим законным выходным днем. Ну и мы не будем отставать. В ближайшие 15 минут в нашем эфире 10 Missed Calls от Уильямса и Black Coffee, также Татьяна Зыкина, Бретельки. Но откроет этот музыкальный час дуэт Джастина Тимберлейка и прекрасного барабанщика и певца Андерсона Пака «Don't Slack».

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.
4: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
5: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
4: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
6: Вас много, я один.
4: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
7: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
4: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
8: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
9: Первое радио.
8: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
10: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
11: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
10: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
12: Шавуа Тов.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Смотрите на канале Первого радио в YouTube.
3: Просто какая-то комедия.
4: Очень здоровый человек.
5: Он будет рвать на себе рубаху, говорить, мы же хотели.
2: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в YouTube. «Вопрос с ребром».
6: Turn your radios up, bitch! Шавуа-тов на Первом радио.

0: Джордж Майкл только что в нашем эфире. One more try. 19 часов и 51 минута в Израиле. А это значит, дамы и господа, что мне надлежит с вами распрощаться, пожелать вам приятного завершения этого вечера. Ну и, конечно же, традиционно Шавуатов. Большое спасибо, что были здесь на 89.1 FM. И до следующих встреч.
1: Шавуатов на Первом радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
7: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной», чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета, мать 3 детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
8: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
7: Анна Родина.
9: Первому радио 25 лет.

Ваша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Голосуем на 101-м километре.
1: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: rancho.
1: Don't worry. Наша музыка, ваше настроение. Be happy. Первое радио.

0: Я это...
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: график.
1: Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Нове радіо.
1: Enrique Iglesias. Pitbull. Mr. Worldwide.

0: туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

сегодня кончается вечность. Моряк плавно собирает свои вещи, выходит, хочет красивой любви, а нет той девушки, что ждала его, нет. Он двигает в ближайший кабак, набирается сходу. В толпе работяг находит в себе неприметную крошку, и начинается любовь пана.

внезапно возникает. Еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. В года разлук, в года сражений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, тогда командовал людьми. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Надежды маленькие оркестры

Город пробит, труба помята. Фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезали. Но кларнетист красив, как черт. Флейтист, как юный князь, изящен. И вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

вернуть нам. Она не знает наших слов.